начало, все твоя плоть, свобода, нечестно, знание, куда себя деть, ловись, разрушить по почкам, полочка, разрушить прах, чудесно, я понял, что вас надо убивать, горбатого только моё исправить, валидно спад сомнений, я. Валидно спад сомнений, я, валидно с химией мозга, думать, тут тебе нужно, если я умру, готова.